0: Открытие на Капризу.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
0: I can tell. Радио Каприз.
2: Вручина, солнце, море.
3: Полет я закон.
0: Полет я